Украинка, Украинка, Украинка, моя, за рулями, Украинка, Украинка.